послушай ты, чурбан, для друга дорогого, сей бархатный кафтан, плохий кафтан, плохий.

меня есть красавицы чудные, косы, как змеи, на плечи спускаются, очи черные влагой подернуты, нежно и страстно глядят.

Задумался товарищ, вот и граница литовская, до которой тебе так хотелось добраться.

царь под воду подходил, да под Казань городок. Он подкопы подкопал, да под Казанку, под реку. Как татарину по городу похаживают, на царя Ивана типа глядывают. Слетатары!

0: дело пьянство, и на дело чванство. Хочешь жить, как мы, милости просим? Нет, так убирайся, проваливай.
1: Пей, но про себя разумей, отец Варлам.
0: Про себя. Да что мне про...

Ходиш, молишь, молишь, еле-еле три полушки выморишь. Что делать с горем?

Приш, а вот что, Алёха, при тебе указ. Давай сюда. Видишь, из Москвы бежал некий теретик Гришка Отрепьев. Знаешь ли ты это? Не знаю. Ну!

0: Не слыхал, читать умеешь? Нет, сыне, не умудрил Господь. Кто от тебя указ? Наш он мне этот дерьми, брат Панькор, Гришка, ты. Она, что ты, Господь, с тобой?
1: Господи, старца тут покой не оставят.
0: Эй, кто здесь грамотный?
2: Я грамотный.
0: Эва, ну читай, вслух читай.

0: а лет ему Гришке от роду 50. Борода седая, брюхо толстая, нос красный.
1: Держи его! Держи, ребята!
2: Что вы, острелы окаянные,

0: Тебя, Иван Яковлевич, вечно воняют руки.
1: Отчего ж бы им воняться-то?
0: Не знаю, братец, но только воняют.

0: хлебца с луком.
1: Пусть бурак ест хлеб.
0: О, если хотелось бы и того, и другого, но совершенно невозможно требовать двух вещей сразу. Прасковья Осиповна не любит таких прихотей. Плотное, что бы это такое было?

0: вашему благородию!
1: Нет! Нет! Братец! На благородие! Скажи, как, что ты наделал, стоя у меня?
0: Ей-богу, сударь, ходил прилично, посмотрел, шибко великая идет!

ночью сон по ночам. Выходит трубач из могилы, и скачет он взад и вперед, и громко трубит он тревогу. И в темных могилах труба могучую конницу будит. Седые гусары встают, встают усачи кирасиры, и с севера юга летят, с востока и запада мчатся, на легких воздушных конях, один за другим эскадраны.

армия честь отдает. Становит сон перед нею, и с музыкой мимо его проходят полки за полками. В 12 часов